Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
3: Что?
2: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
3: Что-что?
2: Какие там артисты будут?
3: Серьезно?
2: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Полина Гагарина.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Кутидзе.

0: опасно.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Марина. Я звоню из города Архангельска. Передаю огромный привет Владимиру Иванову. Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, всех благ. Прошу поставить песню «Чужая свадьба» Державина. Спасибо, Радио «Дача».
3: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабуль.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: А чем вам нравится стиральная паста «Альфа-автомат»?
7: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
6: «Альфа-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из города Тула. Желаю всем прекрасного настроения. Поставьте, пожалуйста, песенку Андрюшеньки Губина. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошеннического обмана. Как сообщили эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта, аферисты начали запугивать сограждан, якобы обнаруженные их подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к системе быстрых платежей. Для срочной верификации они просят продиктовать код из СМС, установить фейковое приложение, либо перевести деньги на так называемый безопасный счет. Россиянам напомнили, что нельзя сообщать коды из СМС и устанавливать приложения по просьбе неизвестных. Компания РЖД планирует запустить продажи билетов на электрички через мессенджер Макс по всей России в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Оформить проездные можно будет через специальный чат-бот. Уточняется, сейчас данный сервис уже работает на полигонах обслуживания ряда пригородных пассажирских компаний в разных регионах страны, среди которых Новосибирская область, Алтайский край и Санкт-Петербург. В РЖД подчеркнули, запуском опции оформления билета на электричку через Макс сохранятся все действия. Каналы продажи. Россияне этим летом могут улететь прямыми рейсами в 36 стран мира и в специальный административный район Китая – Гонконг. Как пишет РИА Новости, больше всего государств с прямым авиасообщением находятся в Азии, таких 27. Уточняется, Танзания, рейсы в которую из России уже открылись, стала 7-й африканской страной, куда сограждане могут долететь без пересадок. В этом же списке Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия и Сейшелы. Из европейских государств напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии. Курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас неподражаемый Филипп Киркоров представит свою новую песню «Луиза» в эфире «Радио Дача».
1: Радио Дача. Премьера на «Радио Дача».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Фабрика на радио «Дача». Девичье, да и мужское счастье – это когда ты выспался с утра и ни свет ни заря бодр, как никогда. Всем говорю доброе утро. У микрофона Иван Никитин. Желаю завершить все начатые дела этой недели и уже начать планировать выходные. И вот, кстати говоря, о планах. Залог хороших планов – это когда мы знаем в том числе и прогноз погоды. Давайте об этом и поговорим.

0: нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

10 июля, пятница. Тельцы, львы и рыбы получат хорошие новости, связанные с работой, личной жизнью или деньгами. Не исключено, что результат превзойдет всякие ожидания. Овны, близнецы и скорпионы будут склонны действовать слишком быстро. Прежде чем соглашаться на новое предложение, уточните все детали. Поспешность сегодня может дорого обойтись. Раки, весы и стрельцы почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Хорошее время для встреч с друзьями, свиданий и общения с семьей. Искренний разговор поможет решить давнюю проблему. Девы, козероги и водолеи смогут успешно завершить начатые проекты. День принесет чувство удовлетворения от проделанной работы.

0: Александр Добронравов на радио «Дача». По-моему, замечательное предложение после окончания рабочей недели купить торт или печенье, приехать домой и крепко обнять всю семью за чаепитием. Еще об одном приятном сюрпризе расскажу прямо сейчас. В эфир «Радио «Дача» возвращается легендарная, масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыгрываем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами. Вдохновляться и брать, конечно же, на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы подарим, да, друзья? Все подробности на сайте radiodacha.ru. Заходите, смотрите, участвуйте.
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Постор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе пятничное утро, друзья! Завершаем четвертую неделю подведения итогов в легендарной акции «Радио Дача. Лето сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А сегодня пройдет финал, возможно. Надежда из Новосибирска. Надежда, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Вы прислали нам классное фото, на котором вы вместе со своими тремя детьми, правильно я понимаю, их же трое?
2: Трое.
1: Да, все изображены на фотографии от Надежды. Надежда с ними позирует на фоне железнодорожных рельсов, которые уходят в озеро и, собственно, находятся в озере. Расскажите, Надежда, что это за такое место вы отыскали, где оно и чего там делали?
2: Озеро Бурсун находится в Алтайском крае. Там добывают соль ежедневно, порядка, наверное, раз в полтора часа. По данным рельсам проходит состав, который ведет погонщики, наполненные солью. Данное озеро называется Царской Солонкой.
1: Царской Солонкой, да. Вижу, что вы написали в анкете по приказу Екатерины II, там еще начали добывать соль, и вот и все, никак запасы не иссякнут. Расскажите, как поездка состоялась? Вы планировали, вы знали, что там это место, вы целенаправленно ехали или так случайно нашли?
2: Мы знали, что есть такое озеро, но все как-то не получалось доехать. В один из дней просто решили, а давайте куда-нибудь съездим.
1: Угу.
2: Решили, вот просто собрались и поехали.
1: Ну да, вот так, 400 километров от Новосибирска озеро находится. Просто решились. Друзья, чаще всего все самые лучшие моменты с нами случаются случайно, простите за тавтологию. Надежда, я вам хочу за такое классное фото, душевное, семейное, летнее, что очень важно, вручить классный приз от команды «Радио Дача». Отправляем вам настольный увлажнитель. И под номером 23 вы проходите в финал нашей акции, где в конце августа мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» получат парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое, очень рада.
1: Первый раз у нас в акции участвуете?
2: Да, первый раз.
1: И ни в какой другой больше не участвовали?
2: Нет, первый раз вообще.
1: Какое везение, Надежда. Тут, знаю, слушатели годами пытаются пробиться, никак не получается, а вы с первого раза.

0: точно удачливая. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, проверьте свою удачу. Быть может, в понедельник утром мы позвоним именно вам. Подробности об акции читайте там же на сайте radiodacha.ru.
1: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире Радио Дача. Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте Радио Дача.
3: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Удача». Я звоню из города Псков. Меня зовут Павел Миронов. Я бы хотел для всех радиослушателей поставить песню Натальи Ульхиной. Пожелать всем хорошей рабочей недели, выходных предстоящих. Дому Васина Островский привет большой от меня. В семье Егорова. Счастья им всем. И всей команде радио «Дача».

0: Первое радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения нашей страны Михаил Мурашко. Он добавил, что помимо этого в некоторых регионах, в частности в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений. В том числе конфигурируют набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогают врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Кроме того, Михаил Мурашко заявил, что существуют и программы с ИИ, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. В продолжении выпуска еще одна новость из сферы здравоохранения. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По словам Ильи Баланина, это сделано для повышения шансов на рождение здорового ребенка. Он также уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсии. Ключевое нововведение заключается в автоматизации процессов. Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, к примеру, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас

утро, Москва, на радио «Дача». А лучше давайте узнаем, что такое самый легкий и короткий рабочий день недели в пятницу, друзья. Также поскорее выбирайтесь из постели, кто в отпуске, а то все вкусное съедят другие, да и вообще много всего интересного пропустите. Кстати, приятного аппетита, если завтракаете прямо сейчас, и самого продуктивного дня, если вы уже на работе. Это радио «Дача», в студии Иван Никитин.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Одиннадцатое июля – Всемирный день шоколада. Придумали праздник французы, а теперь его любят сладкоежки по всему миру. Когда-то шоколад считался роскошью и был доступен лишь знати, а сегодня плитка шоколада есть в каждом доме. Ацтеки называли какао пищей богов, а испанцы – черным золотом. Устройте домашнюю дегустацию.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Михайлов, Люся Чеботина на Радио Дача. Самых любимых и самых лучших артистов мы увидим уже этой осенью на дне рождения самого душевного радио. Со Стасом Михайловым мы, кстати говоря, обязательно встретимся на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. 26 сентября на сцене Live Arena еще увидим Дениса Клявера, Николая Баскова, группу «Отпетые мошенники» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Лещенко на радио «Дача». Раз совпал Всемирный день шоколада и песня «Родительский дом», то это удачная возможность пригласить родителей в гости или самим приехать к ним. По-моему, в пятницу отличное времяпрепровождение с семьей нам обеспечено. И вот пока вы думаете, какое угощение купить для того, чтобы прийти в гости, послушаем хит через пару минут певицы Алсу, ну и посмотрим, какое поздравление нас ждет в рубрике «Удачный момент». Точнее говоря, одного поздравления одного из вас.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000.

0: Товарищи, получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, я проживаю в городе Рязани. Хочу передать привет всем своим родственникам в городе Красноярске, в городе Ташкенте, в городе Электростали, в городе Москва. И всем своим знакомым, соседям и друзьям в городе Рязани у нас. Попрошу вас, поставьте, пожалуйста, песню группы «Хай-Фай». И спасибо вам огромное, радио «Дача».
3: Я один.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Банке России изменили правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. А средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, к примеру, уплотнение и наклейки. Теперь расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В Банке России подчеркнули, в результате данных нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%. Известно, что Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники в течение 3 месяца после вступления изменений в силу. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. В Минтрансе приступили к разработке новых рекомендаций, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в будущем году. В министерстве предлагают определять скоростной режим для каждого участка с учетом ряда факторов – загруженности трассы, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, к примеру, жилых домов, школ или торговых центров. В Минтрансе считают, что такой подход повысит безопасность на дорогах. В Минпросвещении установили новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они могут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас неподражаемый Филипп Киркоров представит свою новую песню «Луиза» в эфире «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
0: Радио Дача. Премьера на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Билан на радио «Дача». Не молчите, обязательно признавайтесь в своих чувствах, иначе так можно и остаться наедине с собой в зеркале. Кстати говоря, да, кто делает первый шаг в жизни, у того право первого решения. Ну, например, решение, кто сегодня будет звонить в программу «Удачный час» или кто сегодня получит приз, друзья. Об этом чуть позже, но вот информацию к размышлению я вам дал. Сейчас несколько слов о погоде и снова к музыке.

Тамара Кутидзе на радио «Дача». Он всегда занят. Если не на работе, значит на даче. Рукастый, мозговитый, в общем, красавец во всех смыслах, как ни посмотри. Предлагаю продолжить тему дачного сезона, ведь на даче всегда много дел и вопросов. Как ухаживать за любимым газоном? Как собрать больше овощей и фруктов? Какие средства и инструменты используют заядлые дачники? Радио «Дача» запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно задать даже вопрос в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные и вот, например, в ближайшую субботу, то есть завтра в 11:30. В общем-то и все, друзья. Давайте снова вернемся к музыке, а далее послушаем хит буквально через пару минут Зайнаб Махаевой.

0: Группа «Градусы» на радио «Дача». Сразу же хочется жаркой московской погоды, правда же? Чтобы бронзовый загар можно было получить и на пляже, и даже по дороге на работу. А не в кабинке солярия, как многие сейчас это делают от безысходности. Думаю, погода свою возьмет, и нас вторая половина лета порадует той самой знойной жарой, друзья. Вот прям скрещиваю пальцы, чтобы было именно так. Далее послушаем через пару минут хит певицы Натали и узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте.

0: покупаете наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Крутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Звоню из города Москвы. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. И хочу послушать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, радио «Дача».
5: Поверь, мне тоже очень жаль.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы «МАКС». Подобная услуга доступна в гостиницах, которые уже подключили данную возможность. Эту информацию посоветовали узнавать заранее до поездки. Функция доступна для российских граждан, включая несовершеннолетних. Напомню, ранее сообщалось, что с 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить заселение гостей с помощью национальной платформы «МАКС». Курс «Русский язык как государственный» планируется ввести в ряде вузов нашей страны в 2027-2028 учебном году. Известно, что его проект будет разослан по университетам в начале будущего года для получения обратной связи. Уточняется, курс направлен на изучение социальных и правовых аспектов использования языка и укрепление грамотности как российских, так и иностранных студентов. В продолжении выпуска в Миноборнауке заявили, что вузы нашей страны не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта. Там пояснили, что подобные работы способствуют тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

что любимые действия, что любые, конечно же, действия точно не напрасны. Раз мы чем-то заняты, значит, это кому-нибудь нужно. Авраам Руссо на радиодаче. Если у вашего ребенка спустило колесо на велосипеде, и мы сами перебортовали покрышки, то мы просто обязаны похвалить себя и своего внутреннего механика. Пусть он порадуется, мы молодцы. Друзья, меньше чем через час начнется программа «Удачный час». Будем хвалить и чествовать в эту пятницу всех, кто нам дорог. А пока вы собираетесь с мыслями, давайте послушаем хит группы «Нана». Будьте с нами, это «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Владимир

сложно сказать, кто больше счастливчик, Радио Дача или Владимир Пресняков. Друзья, с артистом мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает юбилей. 20, только представьте, 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Live Arena еще увидим Михаила Шуфутинского, Анну Семенович, Султана Лагучева и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: с одной стороны, звучит потрясающе, как будто бы на даче ничего и делать не нужно, все просто и легко. Но дачники со стажем прекрасно знают, что перед тем, как натопить баню, нужно как минимум заготовить дрова, а перед тем, как пожарить шашлыки, успеваешь устать, скашивая вездесущую траву. Друзья, увидимся дальше в программе «Удачный час». Уже можете начинать писать свои приветы и поздравления, а также звонить по нашему московскому номеру. Еще послушаем одну песню в исполнении Ани Лорак. Замечательно. Оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, рубрика «Удачный момент» тоже поздравит того, у кого сегодня есть хороший повод.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача»

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ярослав, я с города Батарска, Ростовская область. Хочу передать своим маме привет и бабушке. Желаем здоровья и всего самого наилучшего. Поставьте для них хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сергей Собянин подвел итоги учебного года в московских колледжах. Их выпускниками в текущем году стали более 33 тысяч молодых специалистов, что на 10% больше, чем было в 2025-м. Мэр столицы подчеркнул, они получили востребованные профессии для ключевых сфер городской экономики – транспорта, здравоохранения, строительства, финансовой области, безопасности, креативных индустрий и других направлений. При этом почти две трети выпускников начали работать еще во время обучения. В Москве завтра ограничат движение из-за парада ретро-транспорта. Как сообщили столичные власти, в субботу водители не смогут проехать по Белгородскому проезду, Чистопрудному бульвару. Там же будет запрещена парковка. Кроме того, в Устинском проезде, Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устинском мосту в период с 11:30 до 12:30 будет краткосрочно закрыт проезд. Не более 10 минут. Водители призвали быть внимательнее и заранее строить маршрут в центр. Добавлю, масштабный парад ретро-транспорта пройдет в день московского транспорта. Завтра в 11:30 у станции метро Новокузнецкая начнется путь колонны, который завершится на Чистопрудном бульваре. Там же с 12 дня до 6 часов вечера состоится выставка, будут организованы интерактивные зоны, стилизованные по 1930-е и реконструкторы, которые создадут атмосферу прошлых лет. Автомобилистов столичного региона призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, которая ожидается сегодня. Если поездку не отменить, то водителям посоветовали увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и лужами, а также не оставлять машины под шаткими конструкциями и деревьями. Ранее в гидрометцентре сообщили, что сегодня в Москве и области будет до плюс 27. Прогнозируется кратковременный дождь, а в отдельных районах – гроза, сильный ветер и град. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Это удачный час на радио «Дача». Все совершенно верно. Читать ваши поздравления и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщения отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8910-004-49-24. А также пишите в официальную группу «Радио «Дача» ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». Ну а еще, друзья, самый удачливый слушатель получит вновь возможность выиграть заключительные два билета на концерт Владимира Кузьмина в Москве. Легендарного поп-рок-исполнителя, на песнях которого выросли целые поколения. Тот, кто дозвонится в студию по счету пятым, друзья, вот только так, и станет обладателем подарка от всей команды «Радио Дача». Продолжаем, друзья, вас удивлять и поощрять. Ну и прочитаю еще одно, вернее, не еще одно, а первое сообщение. Вот так вот, друзья, люди уже пишут, поэтому и вы присоединяйтесь. Очень приятно. Кристина написала: передаю привет нашему тим-лиду Егору Пампуре и его команде Кристине и Роману. Желаю, чтобы слово «срочно» встречалось только в старых переписках. Дедлайны сами переносились, а сотрудники говорили: «Все готово, проверяй». Без нареканий. Всем желаю хорошей пятницы и отличного настроения и прекрасного лета. Друзья, ну замечательное пожелание. Я хочу вам сказать, что именно с такого мы и должны были начать программу «Удачный час». Прямо сейчас начнем с музыкальной премьеры Филиппа Киркорова, новой песни «Луиза». Тот, кто слушает нашу радиостанцию постоянно, тот уже эту песню слышал, ну а все остальные, друзья, наслаждайтесь. Новинка звучит прямо сейчас для вас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Это радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню с Владимирской области. В этот прекрасный праздничный вечер мы с супругой поздравляем Чинякову Кристину с юбилеем. Желаем ей здоровья, счастья, любви, благополучия, процветания. И пусть спутником ее жизни будет солнце и радость. И в качестве музыкального подарка заказом для нее песню Егора Крида «Самое-самое». Спасибо, радио «Дача», вы лучшие.

Ах, как много, друзья, желающих выиграть 2 билета на концерт Владимира Кузьмина. Но вы звоните, звоните, я обязательно приму звонок. Людмила написала сообщение: «Привет, дорогое радио Дача», причем в одно слово. «Большой привет из Волгодонска, всему СНТ, летний сад, удачных выходных. А моей любимой Тамарочке Васильевне желаю терпеть меня еще долго-долго, ведь отпуск когда-то закончится, и я не буду будить ее вместо будильника». Вместо будильника и вообще вместо любой музыки на этом свете, друзья, включайте всегда радио Дача и желательно погромче, тогда точно не проспите любимую работу и занятия. Наталья, следующее сообщение. Добрый день, радио Дача, добрый вам. Хотелось бы передать привет коллективу Торговый дом. О, Торговый дом. Мы занимаемся доставкой молочной продукции в Брянске и нашим приграничным регионам в Белгород, Курск. Пожелать всем здоровья, удачи в работе и солнечных дней. Ох, да, солнечных дней нам бы побольше. Согласен полностью. Анжела написала следующее сообщение. Отдыхаем в СНТ Антропшина. Ло. Такое существует? Антропшина Ло. Наверное, это какое-то сокращение, которое знает только Анжела. Передайте большой привет Семенову Сергею, который сейчас на работе, и моим детям тоже, Егору и Макару. Привет передали. Анжела, вам самого лучшего дня. Пусть все получается. Отдыхайте, работайте. В общем, проводите время, как вы хотите, в компании «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда из города Орла. Хочу передать привет своему мужу Александру и заказать песню комбинации Russian Girl. Сашенька, я хочу тебе сказать, что я тебя очень-очень люблю.

0: Ну и, друзья, пока вы дозваниваетесь в студию «Радио Дача», ваши сообщения. Заказать песню и передать привет, кстати говоря, можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Не оставляйте надежду, звоните. А сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24 и в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте, конечно же, в комментариях под постом «Удачный час». Марина написала сообщение: «Привет коллективу фурнитуры «Фабрика Эко». Еще чуть-чуть и выходные терпим, девочки». Это, друзья, цитата. Ой, наверное, это единственный случай, когда девушки терпят. Ну, терпите, будет зарплата больше. Кристина написала сообщение: «Поздравляю свою доченьку Ульяну с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. И всем привет из Белоруссии, города Глубокое. 13 лет назад я стала впервые мамой. Люблю тебя, моя доченька». Вот такой вот признание от Кристины. Кристина, спасибо, что поделились. Очень искренне звучит. Так, Анатолий, ваше сообщение. Поздравьте, пожалуйста, Иваницкого Петра с днем рождения. Поздравляем Петра с днем рождения. Пусть он будет первым во всем. Вот такое вот необычное поздравление. Дмитрий прислал сообщение: «Дорогой Радио Дача, передайте большой привет туристической группе Шилова, семье Анне и Алексею, Вадиму и Оксане, а Ольге, Екатерине, так, любимой жене Алсу. Мы все будем отдыхать с палатками на реке с детьми». Вот, так, погода нам никакая не страшна, поэтому мы готовы ко всему. Дмитрий, ваш привет передали. Друзья, делаем паузу и возвращаемся в самую лучезарную программу на свете.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимая «Радио Дача». Меня зовут Роман. Дозвонился из территории Славянка, Пушкинского района Санкт-Петербурга. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юлии Шайной. Также тете Елене Законной из Петербурга и моему любимому братику Евгению Ильиничу. Желаем счастья, здоровья, благополучия. И хорошего имени нашего. Пускай для них подарок прозвучит песню в исполнении Игоря Скара «Комарова». А вам хотелось...

заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Звоните. Итак, возвращаемся к вашим сообщениям. Ольга написала, отправляйте. Но что я говорю, друзья? Ольга написала сообщение. Дорогое, любимое радио «Дача», хочу передать большой привет Лариковой Татьяне, моей коллеге, и передать большое спасибо хочу за, так, она, за то, что она выйдет за меня работать в мой день рождения. Вот как. Люблю ее и целую. Друзья, для тех, кто забыл, отправляйте ваше сообщение на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24, а также пишите сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Следующее сообщение. Евгений написал: передайте, пожалуйста, привет моей любимой Светлане Курнаевой и включите для нее веселую летнюю песню. Обязательно это сделаем вот совсем скоро. Далее сообщение. Меня зовут Эльвира. Приятно познакомиться с вами. Я из города Владимира. У моего любимого мужа Александра день рождения. Я хочу ему пожелать, пусть будет каждый день неповторимым, хорошим, добрым, радостным, счастливым. И самые чудесные мгновения ждут тебя впереди. Ой, к этому поздравлению присоединяется сын, сноха, внуки. Очень-очень любим тебя. Ну что ж, друзья, для всех, кому прозвучали приветы, ну и главное, для всех, друзья, кто пытается выиграть билеты на концерт Владимира Кузьмина, для тех, кто просто любит слушать радио «Дача», друзья, для вас самая лучшая музыка.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Камеронова Эвелина, города Ярославля. Пожалуйста, поставьте песню «С днем рождения».

0: Друзья, одни девушки у нас передают приветы. Мужчины, где вы? Мы вас очень-очень ждем. Скажите что-нибудь. Так, Татьяна написала сообщение из города Ржева. Из города Ржова. Вот так. Передаю привет Наталье Ивановой, Владимиру Ильину, Ольге Ципленковой, Анастасии Шахутиной, Анне Цветковой, Марине Акуловой. Хочу пожелать хороших выходных и солнечных дней. Желаем всем солнечных дней. Действительно, пусть их будет больше в этом году. Это правда. Алена написала сообщение. Хочу передать привет из поселка Усть-Ордынский своим бусинкам и пожелать хорошего пути домой с отдыха. Мы вас очень ждем. Ну, замечательно. Кому-то скоро счастье привалит, родные вернутся. Галина, читаем ваше сообщение. Передаем теплый привет любимому папе и дедушке Николаеву Владиславу Юрьевичу от дочки Гали и внучки Ариши. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, хорошего настроения. Спасибо за твою заботу, доброту и любовь. Мы тебя очень-очень крепко любим и обнимаем. Друзья, вот на такой любвеобильной ноте мы сделаем небольшую паузу, немножечко передохнем, выдохнем, а потом снова о любви.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы передать огромный привет своей дочери Валерии. Доченька, я тобой горжусь. Ты умничка. Все у тебя будет классно. Ты лучше. Также всем радиослушателям радио «Дача». Спасибо вам огромное. Вы лучшие.
3: Екатерина, мы обязательно исполним ваше музыкальное желание, поздравления. Но сначала от команды «Радио Дача» вручим два заключительных билета на концерт Владимира Кузьмина. Поздравляем, вы успели, что называется, забрать последние билеты. Уже в эту пятницу в Москве Владимир Кузьмин порадует слушателей своими лучшими хитами на сцене Академ Джаз-клуба. И хорошая новость в том, что вы, Екатерина, тоже там будете. Поздравляем! Берите с собой кого-нибудь в компанию, и единственное ограничение — это ограничение 18+. В общем, переходим к музыке.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Николай, я из Волгограда. Хочу поздравить свою любимую жену, которая сидит на даче. Мы жарим шашлычки. Мне сегодня первый день отпуска. Дачному офису полет города Волгограда. Большой привет. И будьте любезны, поставьте песню «Черная смородина». Радиодача, вас с наступающим 20-летием. Счастья, добра и здоровья.

0: заключительное сообщение программы «Удачный час». Любимая радиодача, поздравляю всех с пятницей, впереди выходные. Ура, пишет слушатель. Передайте, пожалуйста, привет международному концерту «Дархан». В частности, дилерскому отделу. Моей любимой коллеге Олесе. Люблю тебя, дорогая, все будет хорошо, вот увидишь. Екатерина из Одинцова. Передали ваш привет. Борис пишет привет Владимиру и Татьяне. Жду вас на в СНТ. Мыс, приезжайте садить картофель. Ну, Борис, после того, как мы сказали, зачем им приезжать, они, наверное, и не приедут. Кто ж приезжает работать? Все приезжают отдыхать. Анна прислала сообщение из Тамбова. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения своего мужа Сергея Кулакова. От души ему желаю успехов, счастья и всего, чего он хочет для себя. Очень его люблю. Ну, прекрасно. Передайте, пожалуйста, большой привет нашим детям Олесе, Сергею и внучке Милане из Белоруссии, прилетевшей к нам в гости. Желаем им море ярких впечатлений в нашем чудесном городе. Ваш дед и папа Саша из Набережных Челнов. Еще сообщение. Анастасия написала. Очень хочется поздравить Суворова Тихона с юбилеем 35 лет. Желаем счастья, любви, крепкого здоровья, а также передаем привет семье Александровых, Суров, Суворовых и Чепкасовых. Передали привет. Ну что ж, друзья, это была программа «Удачный час». Я думаю, что многие сообщения прочитаны. Я думаю, что многие счастливы, особенно, наверное, те, кто получили билеты на концерт Владимира Кузьмина. Друзья, всем еще раз хорошего дня. И еще один музыкальный привет прозвучит совсем скоро. Иван Никитин, прощаюсь с вами. Далее встречайте Даню Борисова.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дождя.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: www.rtv.world. Категория 12+. Удачный час.
1: Здравствуйте, наше любимое радио «Дача». Хотел бы поздравить нашу семью. Мы прожили столько лет, и день бракосочетания был на этой неделе. Супругу очень сильно люблю. Спасибо за детишек, которые у нас очень много. Хорошего настроения. Скоро у нас

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в будущем году вырастут все виды пенсий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, речь идет о страховых, социальных, накопительных пособиях, а также о выплатах военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Уточняются сроки и механизмы. Выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, а привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в будущем году предусмотрены два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров с 1 августа и повышение накопительных пособий, а также индексация пенсий военных в октябре. Все российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту. Там помощь смогут получить не только пассажиры и сотрудники авиагавани, но и встречающие с провожающими. Как пояснили в Госдуме, раньше оснащение подобных кабинетов могло сильно различаться. Теперь же вводится общий для всей страны стандарт. И главной задачей будет оказание первичной, в том числе неотложной помощи. При этом, если человек будет не в силах добраться до медпункта сам, сотрудники придут или приедут к нему в другой терминал или даже непосредственно к самолету. В Минпросвещение посоветовали регионам предусмотреть для учащихся первых классов дополнительные каникулы в новом учебном году. По рекомендации ведомства они должны пройти с 15 по 21 февраля. Там же уточнили, что новый учебный год следует начать 1 сентября, а завершить 26 мая. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

Это отличное время, чтобы освоить какой-нибудь новый навык. Например, навык проводить вечер пятницы в кругу семьи, любви, любимых людей, родных людей и при всем этом оставаться в трезвом уме. Да, немногие так умеют, друзья. Продолжаем двигаться по направлению к вечеру самого счастливого дня недели, пятницы, под ритмы лучшей отечественной музыки. Хиты для вас далее буду ставить я, Даня Борисов. Всем здравствуйте. Скоро послушаем композицию Лисичи Ботиной, Александра Малинина и Сергея Пенкина на радио «Дача».

0: классная новинка Олеси Чеботиной и Алекса Лима. Песню «Последний звонок» слушаем на радио «Дача» в эти минуты. Хит написал маэстро Игорь Крутой. Если он пришелся вам по душе, несмотря на то, что пора последних звонков и выпускных уже нас миновала, закажите новинку в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете композиции добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Уже сегодня в 7 часов вечера по московскому времени расставим ваши любимые песни по местам. Не пропускайте горячую десятку на радио «Дача».
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Сегодня многие жители столицы могли почувствовать себя героями хита ансамбля «Елла Учкудук». У нас тоже достаточно жарко, и мысли многих зациклены на одном, где бы чистой воды напиться. Желательно из колодца, желательно такой, чтобы она была прямо-таки ледяной. Знаю еще один способ хорошо освежиться. Это любимая музыка в эфире «Радио Дача». Она освежает. До финала часа не пропустите исполнение заявки в рубрике «Удачный момент», а также классную песню «Рады рай».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Обнинска, Калужской области, Татьяна Михайловна. Отправляю всем привет жителям Обнинска, Белоусова. Желаю хорошего настроения и всего наилучшего. Поставьте, пожалуйста, любую песню Ирины Аллегровой. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России отмечается рост интереса к педагогическому образованию в текущем году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе всероссийского балла выпускников педагогических вузов в МПГУ. По его словам, абитуриенты подают заявления на педагогические специальности на 30% активнее, чем в прошлом году. Только в этом университете за 2,5 недели приемной кампании получено почти 300 тысяч заявок. Станцию Петровско-Разумовская на МЦД-3 закроют с 15 июля. В Дептрансе сообщили, что это связано с началом строительства путевой инфраструктуры для высокоскоростной магистрали. Пассажирам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, например, до или от одноименных станций МЦД-1, Серпуховская-Тимирязевская или Люблинская-Дмитровская линии московского метро. Также можно построить маршрут через станцию МЦД-3 Останкино с пересадкой на станцию Бутырская Люблинская-Дмитровская линия. Почти 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные опроса опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Согласно опросу, 36% респондентов не видят проблем с весом, еще 6% отметили его недостаток. При этом с возрастом число людей с лишним весом увеличивается. Аналитики обратили внимание, что каждый пятый россиянин с избыточным индексом массы тела считает свой вес нормальным. Это означает, что медицинская проблема в повседневной жизни воспринимается как допустимый вариант. Лето в эфире «Радиодача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». В рамках него наша команда по традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, загрузить снимок и кратко объяснить свой выбор. Главный приз мы разыграем совсем скоро, уже в августе. Это будет туристический круиз на морском лайнере по маршруту «Сочи-Турция» для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Филипп Киркоров открывает новый музыкальный час в эфире «Радиодача».
0: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Не только Тани, Лены, Кати, Маши, Дани тоже должны зажигать и отрываться, ведь пятница на календаре, друзья. Нельзя этот день проводить скучно, так как всегда проводите любой другой будний день. Сегодня нужно веселиться, искать поводы для счастья на каждом шагу и не забывать вечером выплескивать весь накопившийся за неделю стресс зажигательными движениями. Мы вам в этом поможем. Скоро на радиодачу еще больше динамичных песен. Послушаем хиты Дмитрия Колдуна, Андрея Державина и певицы Славы. Отличного всем завершения рабочей недели.

Недавно Дмитрий Колдун приходил в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Там в том числе рассказал о том, как появилась на свет эта его композиция «Музыка моя». Говорил, что долго не мог найти стиль, в котором будет выполнена композиция. Аранжировку не мог создать. Но искусственный интеллект ему в этом помог. Сегодня будем много говорить о музыке и не только с другой любимой артисткой радиодачи, с Натальей Гордиенко. В 17 часов по московскому времени ждем ее в гостях у Александра Жилавского и Марии Федоровой в звездном шоу «Назад в будущее». Не пропустите очередной выпуск уже через пару часов на волнах радиодача.

0: Солнечный хит о курортном романе слушаем. В финале часа на волнах радио «Дача» певица Натали рассказывает нам, что пляжному фотографу нужно только одно – улыбочка. И никакого продолжения отношений таких быть не может. Мне кажется, каждый, кто хоть раз пытался вступить в какой-то курортный роман, понимал, что эта история не может быть очень уж длинной и какой-то там продолжительной. До финала часа не пропустите еще один классный хит в рубрике «Удачный момент» и не менее шикарную композицию Алены Ланской на волнах. Радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой. Я люблю тебя до луны. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак сообщил о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Он призвал ФАС и ее региональное управление внимательно следить за ситуацией и не допускать спекулятивного роста. Ранее антимонопольная служба уже возбудила дело против 3 нефтеперерабатывающих компаний по признакам сговора на биржевых торгах. Кабмин выделит 2 миллиарда рублей. Предприятиям высокотехнологических отраслей средства поступят из резервного фонда. В текущем году распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги направят на финансирование не менее 5 инвестпроектов в сферах транспортного машиностроения, радиоэлектроники, станкостроения, химической и легкой промышленности. По словам главы правительства, господдержка должна усилить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств в России. В нашей стране вакцина от аллергии животных сейчас находится в разработке. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат от аллергии на кошек готовится к клиническим исследованиям, а вакцина от аллергии на собак в активной разработке. Ранее в Сеченовском университете уточнили, что в ВУЗе разрабатывают первую вакцину от аллергии на кошек и собак. Подробности о сроках и эффективности препаратов пока не раскрываются. В ходе операции «Нелегал-2026» депортированы почти 15 тысяч мигрантов из нашей страны, рассказали в МВД. Пресечено свыше 60 тысяч нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Выявлены и привлечены к административной ответственности более 10 тысяч работодателей за незаконное привлечение иностранцев к труду. Возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции. Кроме того, почти 30 тысяч иностранным гражданам запрещен въезд в Россию. Этот выпуск завершен. Стас Михайлов, песня «Без тебя» прозвучит сразу после выпуска в новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

которая стала с одной из самых популярных в репертуаре группы «Динамит». В топ популярности среди слушателей радио «Удача», безусловно, входит рубрика «Удачный момент». В финале каждого часа вы можете передавать самые теплые и важные слова своим дорогим и близким людям. Только информации нам нужно немного больше, чем первый слог имени вашего любимого человека. Готовьте свои послания, звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Заказывайте любимые хиты в эфире «Радио «Удача».»

белая пена, купание. Картинка, конечно, раздражающая для тех, кому отпуск этим летом уже или вообще не светит. Но, как и поет Наталья Подольская, главное – ничего не бояться. Будьте собой, зайдите к начальнику и твердо заявите о своих желаниях. Если что, ссылайтесь на меня. Пусть руководитель заинтересуется, что там за умник раздает советы его подчиненным. И тоже послушает «Радио Дача». Наши песни точно заставят его стать добрее. Впереди «Ладя Дэнс», «Алла Рид» и «Любэ».

0: лето — это шанс один раз в год реализоваться всем владельцам дачных и садовых участков. Из чего следует, что, во-первых, не стоит упускать хорошую погоду, если она пришла в ваш регион, а во-вторых, следует слушать радио «Дача». Ведь только на наших волнах вы узнаете полезные советы и дачные лайфхаки от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Слушайте рубрику «Хорошо устроено» в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Григорий, я из Великого Новгорода. Хочу передать привет всем жителям Новгородской области. Хочу, чтобы все были здоровы и желаю им солнечной погоды. Поставьте, пожалуйста, песню на большом воздушном шаре от «Елки». Спасибо большое, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. На побережье продолжают устранять последствия разлива мазута после крушения танкера в Керченском проливе. На пляже завозят дополнительный слой чистого песка. Все работы контролирует Роспотребнадзор. В прошлом году купание в Анапе было запрещено на более чем 140 пляжах. К нынешнему сезону вдоль 5 километров побережья уложили новый песок. Курортный сезон продлится до конца сентября. В России отмечается рост интереса к педагогическому образованию. В текущем году об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе всероссийского бала выпускников педагогических вузов в МПГУ. По его словам, абитуриенты подают заявления на педагогические специальности на 30% активнее, чем в прошлом году. Только в этом университете за 2,5 недели приемной кампании получено почти 300 тысяч заявок. С 1 сентября все аэропорты России оснастят медпунктами по единому стандарту. Помощь там смогут получить не только пассажиры и сотрудники, но и встречающие с провожающими, пояснили в Госдуме. Ранее оснащение таких кабинетов сильно различалось. Теперь вводится общий для всей страны стандарт. Главная задача – оказание первичной неотложной помощи. Если человек не сможет добраться до медпункта самостоятельно, сотрудники придут или приедут к нему в другой терминал или даже прямо к самолету. 74% молодых семей хотят уехать из мегаполиса в ближайшие 5-10 лет, как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Подавляющее большинство респондентов видят свое будущее в частном доме на природе. Лишь 26,5% предпочли бы просторную квартиру в центре. Главные причины – желание растить детей в здоровой обстановке и усталость от инфраструктурных проблем жилищных комплексов. В числе основных раздражителей – плохая шумоизоляция, экология и проблемы с парковкой. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова. Премьера в эфире «Радио Дача».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Ирак

0: помнится, в детстве было невозможно дождаться, когда яблоки наконец поспеют. Это были первые тренировки моей силы воли и моего терпения. И, конечно же, первые поражения в этом деле. Несмотря на многие угрозы от зеленых яблок. Они съедались килограммами, как и музыка на радио «Дача». Но от наших песен негативных последствий не бывает. Очень скоро услышим Дмитрия Маликова, Дюну и Жасмин.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. ОУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИНН 774-387-5400.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

«Выдыхай» — песня совсем недавно, презентованная Дмитрием Маликовым для широкой аудитории. Если вам понравилось и вы хотите слышать ее чаще в нашем эфире, то дарите новинку своим близким в рубрике «Удачный момент» и в программе «Удачный час». Так поможете песне завоевать свое место в списке лучших хитов недели в «Горячей десятке» на радио «Удача». Уже сегодня в 7 вечера расставим ваши любимые песни по местам. Не пропустите!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

разного пола меняются кардинально с течением времени. Ирине Аллегровой, скорее всего, неизвестен термин «красный флаг», с которым знакомы все современные девчонки. Зато я уверен, что она в курсе об идеальном времяпрепровождении на ближайший час. Это эфир «Радио Дача». Через 10 минут стартует звездное шоу «Назад в будущее». В гостях у Марии Федоровой и Александра Жилавского будет очередной

0: Сузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: Pizza.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу передать своей любимой девушке Любе Агафоновой привет. В данный момент в дороге, пусть она меня дождется. А пока послушаем песню Филатов «Эра». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак сообщил о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Он призвал ФАС и ее региональное управление внимательно следить за ситуацией и не допускать спекулятивного роста. Ранее антимонопольная служба уже возбудила дело против трех нефтеперерабатывающих компаний по признакам сговора на биржевых торгах. Кабмин выделит 2 миллиарда рублей предприятиям высокотехнологичных отраслей. Средства поступят из резервного фонда в текущем году. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги направят на финансирование не менее 5 инвестпроектов в сферах транспортного машиностроения, радиоэлектроники, станкостроения и химической и легкой промышленности. По словам главы правительства, господдержка должна усилить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств в России. В центре Москвы отремонтировали асфальт на Малой Никитской улице. На участке протяженностью 800 метров заменили более 7,5 тысяч квадратных метров покрытия, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства. Предыдущий ремонт здесь проводился в 2018 году. Одна из причин обновления – калийность из-за интенсивного движения, которое может влиять на безопасность. Работы выполняли ночью, чтобы не мешать транспорту. Специалисты сняли старое покрытие, привели в порядок колодцы и решетки, уложили новый асфальт и нанесли разметку. Молодежь и россияне старше 50 лет стали активнее выходить на рынок труда. За последние 4 года число резюме от молодых соискателей выросло на 80%, а от людей старше 50 лет на 70%, сообщает сервис по поиску работы. Молодежь чаще устраивается в торговлю, общепит, сферу услуг и логистику. Более опытных сотрудников работодатели ценят за знания и профессиональные навыки. Аналитики связывают тенденцию с нехваткой кадров. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». В гостях Наталья Гордиенко.
0: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на радио «Дача».
3: Есть теория, что человек лучше высыпается, если ставит будильник не на круглое время. Правило точно работает, если запланировать подъем не на 7.00, а, например, на 11.42. Будильник программы «Назад в будущее» всегда срабатывает ровно в 5 вечера по пятницам. И в это время в студии появляемся мы, ведущие шоу Александр Жилавский и Мария Федорова.
4: Всем большой привет. И сегодня в студии «Радио Дача» певица, актриса, телеведущая, заслуженная артистка Молдавии, девушка, которая дважды была на Евровидении, имеет в своем арсенале десятки престижных наград, Наталья Гордиенко.

0: Какая у вас музыка в эфире.
1: Готовились.
0: Да. Маме с ним такая счастливая, самая
2: сильная. Наталья, приветствуем тебя в нашем
1: рады видеть
0: я
1: шоу.
0: Вообще предлагаю устроить караоке-пати. Как раз пятница вечер. Можем начинать правильно.
1: Бухгалтерия, юристы, подходите к нам. Все собираемся в студии. Давайте.
2: Мы не против. Все награды, которые есть в твоем арсенале, там и Юрмал, и
0: Славянский базар, Юрмала,
2: Новая волна. Это вот какая самая дорогая для тебя?
0: Ой, были Дельфийские игры. На самом деле было огромное количество конкурсов. Ну, конечно же, самая дорогая — это Новая волна, потому что она, можно сказать, так открыла мне именно уже в полной мере двери в шоу-бизнес.
2: Угу. Давай пофилософствуем. Как ты думаешь, искусственный интеллект когда-нибудь победит человека?
1: Глобальные вопросы подоспели.
0: Ну, если мы говорим о музыке, о творчестве, если и через эту призму обсуждать искусственный интеллект, я такая буду, как старая бабка, я против. Потому что... Я против, потому что никогда никакой искусственный интеллект не сможет прожить, прочувствовать.
1: Выстрадать
0: ту или иную песню, например, о которой сегодня мы тоже будем говорить,
2: да,
0: в эфире.
2: Письмо души.
0: Пишу письмо души, да. Поэтому сказать, слушаю ли я музыку, сгенерированную искусственным интеллектом, нет. Хотя, например, «Снегурочка» был проект. И уже после этого последовал дуэт, я знаю, с Валерией, с Димой Биланом. Сказать, что слушаю, вроде как бы да, потому что оно крутится везде. Но я все-таки за живое творчество.
1: Искусственный интеллект такие эмоции передать не способен. Кстати, мы именно ему доверили одну из твоих песен. Переработали ее до степени неузнаваемости в плане аранжировки, но исходная мелодия сохранена, но при этом исчезли слова. Вот такие вводные. Вот. Задача твоя — распознать,
2: угадать, что это.
0: А, окей, давайте.
3: Это нейротрек.
0: Это моя песня?
2: Да.
1: Да.
2: В другой аранжировке.
0: Маме с ним такая счастливая.
2: Нет, еще варианты.
0: Нет.
2: Эта песня имеет два текста.
1: На разных языках.
0: Шуга и туз Буби?
2: Да.
0: Ну, такое себе.
2: Так, ладно.
1: Не убедили.
0: Опять как старая бабка.
2: Скажи, а как так получилось, что песня в оригинале «Шуга», «Сахар», превратилась в туз Буби?
0: Во-первых, это как бы, ну, авторское прочтение потрясающего поэта Михаила Сафарбековича Гуцериева. Им была написана русская версия «Туз Буби». И, опять же, каждый же чувствует по-разному, и у нас не стояла цель сделать перевод и адаптировать там под русский язык. Нет, это полноценная была песня на русском языке, которая, ну, как бы мэтчится, получается, «Шуга» у нас английская версия была для Евровидения. Русская у нас был «Туз Буби».
2: Пока вот смотрю на тебя и понимаю, что действительно красота спасет мир, и песню будем слушать «Туз Буби» на радио.
1: Зайдем в тузов.

0: Она организовала массовые поставки сахара в страны Евросоюза, а именно представила песню «Шуга» на Евровидении 2021. Наталья Гордиенко в студии «Радио Дача» сегодня. И кратко расскажу о том, как будет проходить наше общение. У нас нестандартное интервью, у нас есть 5 обязательных.
1: Ой, обожаю вообще нестандартные, кстати, интервью.
0: Тогда нам все понравится.
1: Тогда вы по адресу,
0: Тогда вы по адресу, да, совершенно верно. У нас будет к тебе 3 обязательных вопроса. Один будет касаться твоего прошлого, другой будущего, третий случайного времени на наше усмотрение.
2: Про новую песню обязательно
1: поговорим. Давайте.
0: Будет блиц и испытание, которое мы держим в секрете от наших гостей, но не от слушателей, которые, уверен, прекрасно знают, что происходит в финале программы.
2: Ну, а прямо сейчас
3: отправляемся в прошлое.
2: В далекое прошлое. Наталья, ты родилась в семье архитекторов и врачей. Откуда такая тяга к музыке? Кто поспособствовал?
1: Ну, поспособствовала моя бабушка. Она тоже была таким музыкальным, одарена талантом от Бога, но, к сожалению, не было возможности. Она была из большой многодетной семьи и родилась во времена военные. Не было возможности как бы реализовать этот талант. Поэтому она все свои амбиции, наверное, где-то однозначно, она пустила во внучку, потому что мама моя работала, и больше как бы я все равно была с бабулей, она давала маме возможности как бы реализоваться в плане работы, и поэтому все школы, кружки, танцы, у меня, конечно, детства не было, я могу сказать, потому что у меня было абсолютно все. У меня даже был период, когда я играла в гандбол. Это просто, ну, я вообще не ассоциирую.
2: Ты как-то героиня.
0: Стихотворение, да. У меня еще нагрузки по-английски и по-русски, мне еще и петь охота.
1: Да, и у меня была музыкальная школа по классу фортепиано, я закончила и танцы, и, в общем, все, что можно. С одной стороны, тогда мне было тяжело, а потом я понимаю, что благодаря этому я, опять же, сама для себя поняла, что мое, и также сына я стараюсь воспитывать, чтобы он пробовал в разных направлениях и понял, прочувствовал, что ему все-таки ближе по духу. Но я прошла такую школу молодого бойца, и, конечно, это, в принципе, как результат, это было хорошо.
0: А гандбол-то пригодился хоть где-нибудь?
1: Нет.
2: Наталья Гордиенко сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Скоро продолжим.

0: Радиоудача.
1: Задолго до массовых отключений мобильного интернета она воспела прелесть простого телефонного звонка от любимого человека. Песня эта так и называлась «Телефонный звонок», а представила ее Наталья Гордиенко, сегодняшняя гостья звездного шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И у нас по плану...
2: «Звездный блиц» на «Радио Дача».
3: Наталья, ты знаешь много иностранных языков. На каком же ты думаешь?
4: На русском.
3: А петь? На каком больше петь нравится?
1: На каком удобнее?
4: На русском. Как бы это мой родной язык, мой первый язык, язык моих родителей.
1: Любимое выражение из фильмов или книг, которое тебе помогает в жизни? Некий такой девиз Натальи Гордиенко.
3: Начитанное, мы прекрасно знаем.
4: Я не знаю, почему мне, задавая вопрос, мне почему-то в голову пришло не из фильмов и не из книг, учитывая, что мы...
1: Неужели из инструкции?
4: Интернет все-таки зависимые. Нет, мне просто очень нравится эта фраза. Когда идет дождь, нужно как бы просто не сидеть, закрываться дома и грустить, что на улице дождь, а надо научиться танцевать под дождем, выходить и танцевать.
1: На ту же тему есть еще, что бежишь под дождем, что стоишь под дождем, промокаешь одинаково.
4: Ну, в принципе, да.
3: Главное, с каким настроением. Наталья, у тебя растет сын Кристиан. Ты для него какая мама? Мама-друг, мама-авторитет или мама-гиперопекающая?
4: И мама, ну, первостепенно мама-друг. Я достаточно строгая, но я прям гипермама, допустим.
3: Понятно.
4: До момента появления сына в моей жизни я была жутким карьеристом. У меня, ну, кроме работы, я прям... Выступление у меня рекорд. Я помню, в новогоднюю ночь у меня было 8 мероприятий. Как начали там в 9 вечера, я закончила в 5 утра. И везде же программа по 30-40 минут.
1: А там, видимо, недалеко места друг от друга были,
4: да? Ну, в Кишиневе просто размах не как в Москве. Безусловно, город поменьше. Но я с этим справилась. Я помню, я приехала в 5 утра домой. Я еще с бабушкой жила. Бабуля вокруг меня. Оливьешечка! Понятно, ребенка хочется накормить. Тут 5 утра, 1 января. А я помню, я села на табуретку и просто... Это когда у тебя настолько ты истощен морально, физически и эмоционально, потому что работа с людьми, ну, это... Она больше иногда...
3: Забирает
4: ты устаешь,
3: энергию.
4: Даже чем, я говорю, легче пойти, там, не знаю, как там образно, разгрузить вагон, чем поработать с людьми, потому что у всех разная энергетика. А о чем вообще вопрос был?
1: Про что мы говорили? Да какая разница? Хорошо сидим, сидим душевно.
3: Каким одним словом характеризуешь Филиппа Киркорова?
4: Ой, человек-праздник. Человек-праздник, человек-душа.
3: Ну и последнее. Знаешь ли ты о существовании твоей полной тезки, тоже певица?
4: Да, знаю, конечно. Она появилась после. Это есть Наталья Гордиенко, я знаю. И многие журналисты, был даже прецедент, когда та исполнительница снялась в журнале, ну, не буду называть,
3: мужском
4: журнале, да, полуголая. И журналисты настолько были непрофессиональны, и куча вышла статей, что молдавская певица Наталья Гордиенко снялась. Короче, там была половина информации обо мне, половина о ней. И, исходя из этого, я была даже вынуждена, у меня был период, я несколько раз, у меня были псевдонимы. И при том она была зарелизена через, ну, как звукозаписывающую компанию. Я сейчас не могу ее отозвать, и она так в интернете висит под именем Наташа Ростова.
3: Так, найдем Наташу Ростову и послушаем.
4: Ростову, да, красавчик.
1: Но я, кстати, открываем наши курсы английского языка.
4: Я всегда просто, когда на мероприятиях, всегда. Да, мы поем любимым мужчинам, настоящим красавчиком.
3: Им песню. Нравится, да?
4: Да, да, да.
3: Ох, Наталья Гордиенко сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
1: On radio.
3: On radio.
1: On radio. «Дача», да.
2: Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
5: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Один киногерой хвастался тем, что умеет молчать на 10 языках мира, примерно на таком же количестве диалектов. Наши сегодняшние гости умеют петь. Наталья Гордиенко в студии «Радио Дача». А мы прямо сейчас
1: отправляемся в случайную эпоху.
2: Не так давно у тебя вышло твое шоу.
3: Да, телевизионное шоу. Называется «Няца ку Гордиенко», что переводится с румынского «Доброе утро с Гордиенко». Вот, это каждодневное утреннее шоу. Для меня это, не могу сказать, что это первый опыт ведения телевизионных проектов, но именно как мое сольное, я прям как Опра Уинфри со своим телевизионным шоу, правда, оно утреннее. Но интересно, пока наполнен энтузиазмом, горю. И мне, помню, руководство там первый месяц прошел. Насколько хватит твоего энтузиазма? Потому что я такая идейная. А давайте это сделаем. А все, кто телевизионщики, они уже давно там. У нас там чатики. А давайте этого пригласим. И тут, знаете, вот как этот, такие бывалые. Им уже ничего не надо.
0: Потрепанные телевизионной жизнью мэтры.
3: Они уже все видели. А я тут, давайте это запустим.
0: Наташа, имей совесть, 3:30, мы спим.
3: Да. Я говорю, а давайте так, на неделю, потому что там были отъезды, снимем им 5 эфиров за день. И мне нормально. А у меня еще
0: в интервале
3: потом...
0: с 18 до 18:15.
3: И вся команда, ой, нет, мы устанем. Там. Я говорю, легко. Я такая, так что...
0: Оставьте камеру, идите домой, я справлюсь.
3: Да, кстати.
2: Кстати, по поводу ранних подъемов, для тебя это сложно?
3: Ой, есть для версия, меня да. Это очень сложно. Это вообще не мое время. Но, учитывая, что в 7 утра я встаю, ребенок идет в школу, поэтому в 7 утра
2: себя, да?
3: Подъем по будильнику, но это вообще не мое время, да, потому что я поздно ложусь, мне надо посмотреть что-то, какой-то фильм, что-то почитать, в интернете поковыряться, хотя это очень неправильно, но у меня как-то получается, что я поздно ложусь и рано встаю, поэтому, ну,
2: это голубь, это
3: зато я
2: голубь.
3: Больше успеваю.
0: Так это называется?
2: Ну, по-моему, где-то я читала.
0: То есть что-то между жаворонком и совой, это голубь.
2: Человек-голубь, это который рано ложится и рано встает, а вот который поздно ложится и рано встает, как другая какая-то птица.
0: Это уже не человек.
3: Но я вообще, кстати, я что-то подумала, если так интересно. Я вообще 13-й знак зодиака. Он какой-то там, я не помню название.
2: Змееносец,
3: да,
2: ты же говорил.
3: Змееносец, да. Вот. Но я стрелец, но получается 11 декабря.
0: Рубрика имени Кати Лели открывает свою работу.
3: Нет, мы с космосом не общаемся.
2: Он общается с нами.
0: А он нас не отпускает.
2: Наталья Гордиенко сегодня в гостях в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Рада тебя видеть. Безумно слышать. И вот уже в скором времени поговорим про новую песню, которая не так давно появилась в нашем эфире.
1: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Счастливые бабушки у подъезда могли комментировать ее проход словами: «Ты посмотри, такая молодая, а уже заслуженная». Самая юная певица, ставшая заслуженной артисткой Молдовы, Наталья Гордиенко, сегодня в студии «Радио Дача».
1: Пришла сегодня с премьеры песни «Пишу письмо души». Пользуясь случаем, хочу просто поклониться и сказать огромнейшее спасибо Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву, Максиму Александровичу Фадееву. Из всего того, что я делала, действительно, это долгожданно. Премьера автобиографичная, когда записывали, понимала, кому пою, о чем пою, и это было очень круто прожить эти эмоции, и огромная благодарность авторам за возможность исполнить эту песню. Видеоклип снимали в Санкт-Петербурге в феврале.
2: Это красивый клип.
1: Да, мы снимали, очень хотелось снять именно кино, и мне кажется, у нас это получилось, потому что по масштабу, ну, по крайней мере, для меня, для Молдовы, это такой прям беспрецедентный. Мы переносимся, мы за 3 минуты проживаем 2 временных исторических отрезка, да, потому что начинается с того, что балетмейстер, он ставит постановки в театре, муза не посещает его, идеи не приходят, он находит где-то, там, я не знаю, в закоулках театра старые письма, начинает их читать, он переносится в конец 19-го, начало 20 века период, когда балы,
2: красавица, красота, лакея, юнкера.
1: Да, офицеры. И вот красивая девушка, которая маменькой уже отдана другому человеку в возрасте. И тут есть отсылка к неравному браку.
2: Картине.
1: Для меня это вообще как бы... И получилось, что я посетила Третьяковку, и мы это вот так вот... Все вот символизм. И она вот видит офицера, она влюбляется, они начинают друг другу писать письма. И вот мы наблюдаем вот эту историю любви. Не буду говорить, кстати, с хэппи-эндом или нет.
0: Интрига должна
1: пусть
0: остаться.
1: Каждый зайдет обязательно, конечно
2: же. На сайт radiodacha.ru и посмотрит.
1: Да.
2: Либо просто на просторах,
1: конечно,
2: интернета.
1: Да, в просторах интернета этот видеоклип и окунуться полностью в атмосферу всего происходящего.
2: Красивая история, красивая песня, которую мы сейчас с удовольствием послушаем в эфире «Радио Дача». Наталья Гордиенко, «Пишу письмо души».
3: Сердце прошу на

0: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: ведущая утреннего шоу на ТВ. Сегодня в гостях в вечернем шоу на радио. Радио «Дача», а ведущая Наталья Гордиенко. Мы продолжаем, и сейчас у нас по плану.
1: Отправляемся
2: в будущее.
1: В будущее. Недалекое, наверное. Отправимся, Наталья. Ты любительница коротких, красивых фраз. Я вот все время смотрю...
0: Сейчас там... Наталья с удивлением об этом узнала.
1: Не-не-не, красивая фотография и какая-нибудь обязательно вот такая умная фраза. Вот, например, мне понравилось. Я не жду рыцаря. У меня есть конь, доспехи и четкий план битвы. И тут же следом, спустя время, пишешь. В Турции есть слово хузюр, да? Спокойствие, когда душа на своем месте. И вот там дальше это продолжается. Там можно читать, читать и читать. Вот
3: Google, помощь.
1: К чему твоя душа стремится вот в данный момент?
3: Моя душа стремится в данный момент.
1: Но бой или
3: спокойствие? Ну, я всегда в состоянии боевой готовности. Исходя из жизненных обстоятельств, и меня так всегда воспитывали, рассчитывать только на себя. И пока что, к сожалению, это так. Расслабиться я не могу, хотя очень бы этого хотелось. Конечно, хочется расслабиться. Наверное, в моем понимании это какая-то полная прямая ассоциация с тем, что найти вторую половинку и, наверное, да, идти рука об руку. Ну, для женщины это важно, иметь мужчину, которому ты можешь просто, там, не знаю, положить, именно быть замужем. Не замужем, а замужем.
1: Не в браке, а замужем.
3: Да, да. Мне, конечно, этого бы хотелось. Не исходя из того, что переложить свои какие-то там ответственности или обязательства. Но, наверное, все-таки, конечно, так легче. Созданы мы парами в природе, поэтому оно как-то это правильно.
1: Альбом, концерты или пока сейчас вот все только в телевидении?
3: А, нет, я, конечно же, запустили вот телевизионное шоу, сейчас выпустили песню «Пишу письмо души». Буквально на днях сняли клип на новую песню на румынском языке, который дуэт выйдет буквально тоже в ближайшее время. Не исключаю, может быть, сделаем и версию на русском языке. Да, потому что даже обсуждали, есть песня у меня в репертуаре «Хабиби», она на английском, и там с арабскими еще припевом, но мы сделали русскую версию, любимый.
1: У нас она звучит.
3: Да, и она очень круто вообще зазвучала совершенно по-другому. Тут уже главное силы и здоровье, и возможность финансовая это все выпускать, снимать.
1: Исчерпывающе. Наталья Гордиенко в звездном шоу «Назад в будущее». У нас одно задание напоследок еще осталось. Скоро раскроем карты.
3: А напоследок я скажу.
2: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Я рискну предположить, какое приложение не установлено на телефоне нашей сегодняшней гости. Напомню, что в студии у нас Наталья Горзенко. Приложение это, скорее всего, Duolingo. Потому что зачем оно тебе? Ты и так все прекрасно знаешь.
1: Не поверите, Duolingo у меня было установлено, но не для меня, а для моего сына. Но потом я его удалила. Мы учили уже не через компьютер.
2: Память забилась.
1: Да.
0: Ну, впереди у нас в любом случае тоже своеобразное приложение к шоу «Назад в будущее». Называется оно...
3: Звонок в будущее.
2: Задумалась.
1: Алло.
2: Алло.
0: Звонок. Не так сразу.
1: Игорь, алло.
2: Игорь, это ты? Примерно так и будет, только нужно будет позвонить тебе не Игорю, не Люсе, а самой себе через какое-то определенное количество лет или дней, или месяцев, ну, как вот ты хочешь. И что-то самой себе сказать, спросить или пожелать, что бы это было и какой бы это был временной отрезок.
1: Я как блондинка Наташа. Сейчас такой лоудинг, просто загрузка. Так я думаю просто, что не знаю.
2: Ну, через 10 лет бы ты позвонила, или через 20.
1: Да что я бы сказала, ты умничка, я тобой горжусь. Ты такая молодец. И тра-та-та-та-та.
0: В общем, девчонки бы как-нибудь поболтали.
1: Да.
0: Есть подозрение, что...
2: Наталья, что пожелаешь своим поклонникам, своим многочисленным
1: что,
2: фанатам?
1: Желаю вам слушать самую лучшую музыку на радио Дач. Конечно же, песня Натальи Гордиенко. Желаю вам зайти в интернет и посмотреть видеоклип на новую песню «Пишу письмо души». Но это если так, шутя, ну и не шутя. Конечно, хочу пожелать всем классного, счастливого, красивого лета, большой любви, чтобы на лицах всегда были улыбки, глаза горели, и чтобы это лето было незабываемое, наполнено путешествиями и хорошими эмоциями. Абсолютно у каждого, кто сейчас нас слушает.
2: А как ты завершаешь свои утренние телеэфиры? Какими словами?
0: Какими словами, да?
1: Самые последние слова — это «папа». «Папа» — это...
0: Пока.
1: Пока, да. Да.
2: Папа. Папа.
1: Бай-бай. Ну, типа, папа.
2: Наталья Гордиенко сегодня провела с нами целый час в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Нам было очень интересно, приятно, красиво и душевно. Спасибо тебе за этот час.
0: Ну, а нам пришло время сказать «папа».
1: Папа.
3: Каждую неделю путешествуем.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача»

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики

0: суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день. И самое хорошее, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: суточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радиодачи с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. На побережье продолжают устранять последствия разлива мазута после крушения танкера в Керченском проливе. На пляже завозят дополнительный слой чистого песка. Все работы контролирует Роспотребнадзор. В прошлом году купание в Анапе было запрещено на более чем 140 пляжах. К нынешнему сезону вдоль 5 километров побережья уложили новый песок. Курортный сезон продлится до конца сентября. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По словам Ильи Баланина, это сделано для повышения шансов на рождение здорового ребенка. Он также уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Как пишет московский комсомолец, тревожность хозяев передается домашним питомцам. За 3 года продажи успокоительных средств для животных у ветеринара выросли на 120%. Особенно это касается кошек, которые очень подвержены стрессу, отметили специалисты. По словам ветеринаров, кошки тяжело переживают любые перемены в жизни хозяина и смену обстановки. При этом характер реакции зависит от породы и индивидуальных особенностей животного. Лето в эфире радиодачи продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, загрузить снимок и коротко объяснить свой выбор. Главный приз мы разыграем уже в конце августа. Это туристический круиз на морском лайнере по маршруту Сочи-Турция для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Открывает новый музыкальный час Филипп Киркоров. Премьера песни «Луиза» на радиодаче прямо сейчас.
0: На радио «Дача».

0: дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору, я рад.

0: Хит. Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

0: настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты группы «Руки вверх», Тамара Кутидзе, группы «Фабрика» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-54-0.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Вот завтра узнаем немало ценной информации. А через короткую паузу нас ждут песни Ольги Зарубиной, группы «Браво» и многие другие.
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Песня Ольги Зарубиной в финале часа на радио «Дача». С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Ольги Зарубиной, еще увидим Стаса Михайлова, Юлианну Караулову, Андрея Державина, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже в следующем часе для вас самые лучшие хиты в программе «Горячая десятка».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето».

0: едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Хасанова Марина. Я хочу передать привет своим любимым дочерям Хасановой Ангелине Руслановне, Хасановой Карине, Ильнурику, Ольге Кочневой и своему любимому мужу Денису. Всем желаю удачи, здоровья и поставьте, пожалуйста, песню Ирины Дубцовой. Спасибо, радио «Удача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: новости.
1: И радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. С 1 сентября все аэропорты России оснастят медпунктами по единому стандарту. Помощь там смогут получить не только пассажиры и сотрудники, но и встречающие с провожающими, пояснили в Госдуме. Ранее оснащение таких кабинетов сильно различалось. Переводится общий для всей страны стандарт. Главная задача – оказание первичной неотложной помощи. Если человек не сможет добраться до медпункта самостоятельно, сотрудники придут или приедут к нему в другой терминал или даже прямо к самолету. В ходе операции «Нелегал-2026» депортированы почти 15 тысяч мигрантов из нашей страны, рассказали в МВД. Пресечено свыше 60 тысяч нарушений миграционного законодательства. Выявлены и привлечены к административной ответственности более 10 тысяч работодателей за незаконное привлечение иностранцев к труду. Возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции. Кроме того, почти 30 тысяч иностранных граждан запрещен въезд в Россию. Почти 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные опроса опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Согласно опросу, 36% респондентов не видят проблем с весом. Еще 6% отметили его недостаток. При этом с возрастом число людей с лишним весом увеличивается. Аналитики обратили внимание, что каждый пятый россиянин с избыточным индексом массы тела считает свой вес нормальным. Это означает, что медицинская проблема в повседневной жизни воспринимается как допустимый вариант. Стало известно, что подростков перед взрослой жизнью больше всего тревожит ответственность. Почти треть старшеклассников боятся не справиться с новыми обязанностями. Столько же переживают, что не оправдают ожиданий родителей и близких, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Каждого пятого беспокоит нехватка свободного времени, и лишь 7% тинейджеров признали, что ничего не боятся и с интересом ждут взрослой жизни. Это все новости на сегодня. Далее в эфире «Радиодача», хит-парад «Горячая десятка». Всем отличных выходных!

0: ничто не может быть лучше вечера пятницы, ведь трудовые будни остаются позади, а впереди долгожданные выходные. Ну и, конечно, лето и в целом продолжение дачного сезона добавляет теплых красок нашему настроению. Кому-то немного в серых и дождливых, но уверен, многим все же ярких и солнечных. Приветствую каждого, кто настроился на радиодачу. С этой минуты в нашем эфире отличное дополнение финалу рабочей недели. Программа «Горячая десятка. Наш музыкальный чарт». У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радиодаче.
0: Начинаем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит Дмитрий Маликов. Новая музыкальная работа называется «Заберу тебя в июль». Ну, вполне актуально. Услышим ее чуть позже, а сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе у нас все стабильно. Десятка лучших песен остается в полном составе, но с некоторыми изменениями в плане мест. Поэтому остается узнать новые позиции и начнем сразу с нижней строчки 10-го места. Здесь у нас песня «Чепик» 5 минут назад в эфире «Радио Дача».
1: Номер 10.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: 9-я строчка нашего хит-парада, песня о Насте и Димы Билана «Эпилог». Надо отметить, что это первая совместная работа двух ярких артистов, а также для Насти «Эпилог» стал первым синглом после альбома «Высшие силы». Очень чувственная личная работа о том, что «после» бывает в разы сильнее и важнее, чем все, что было «до». Ну и, кстати, формула и нам подходит. Да, вчера, допустим, был сложный рабочий день, сегодня еще один завершается или уже завершился, и все. Дальше выходные, долгожданный отдых. Но для начала стоит узнать верхние строчки нашего чарта. К ним и продолжаем наш путь.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Но хотя сейчас все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2021 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Дениса Майданова «Молодость моя» в эфире «Радио Дача».

0: Ну что ж, первая тройка участников программы «Горячая десятка» позади. И предлагаю напомнить, что открывал хит-парад песни «Чепик» 5 минут назад. Пожелаем ей движение наверх. Ну и сами не будем отставать. 9-е место песни Анны Асти и Димы Билана «Эпилог», которая 3 недели в нашем чарте. И на 8-ю ступень опускается хит Ани Лорак «Одинокая». Мы с вами следуем выше, ведь там самое интересное.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: И перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 10 июля, и уже завтра любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. По одной из версий, именно в этот день, 11 июля, еще в 16 веке, в Европу была завезена самая первая партия какао-бобов. Все мы в той или иной мере любим сладкое, а еще есть немало прекрасных песен о любимом лакомстве. Например, у Натальи Сенчуковой «Все шоколадно».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. ОУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Вторая строчка нашего хит-парада. Песня Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Всего лишь 2 недели в нашем чарте. И уже такой приличный результат. Здесь также 2 популярных самостоятельных артиста впервые объединились и выпустили совместный сингл. Стоит отметить, что исполнители сначала рассматривали более медленную композицию, которую Полина отправила Сергею. Тому показалось, что она не подходит. Певцу захотелось более динамичного, яркого звучания. Тогда уже он предложил другой трек от автора, с которым уже работал ранее. Вскоре Полина услышала материал и быстро поняла, что именно его и стоит записывать вместе. И вот получился такой замечательный хит, который располагается в 10-ке лучших песен недели. И мы следуем дальше.
1: Номер 5.

0: продолжаем слушать радио «Дача». Узнали расстановку мест еще на трех позициях «Горячей десятки». И теперь шестое место занимает песня Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Поднимается сразу на три ступени. Ровно также хит Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой» с восьмого места на пятое. И хит Филиппа Киркорова «Давно все хорошо» в этот раз располагается на четвертой строчке хит-парада «Горячая десятка». Это промежуточные итоги нашего рейтинга. И прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город-курорт в Ставропольском крае, крупнейший по численности населения город Кавказских минеральных вод, город-курорт Пятигорск. Там также слушает радиодача на частоте 87,5 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени песни «Иракли» «Солнце внутри».

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает настоящий боец за свое счастье, певица и телеведущая Ольга Бузова, с которой в прошлом месяце произошел неприятный случай. Она упала в душ и травмировала колено. Певица провела в клинике более 10 дней и после возвращения домой призналась, что столкнулась с суровой реальностью. В клинике ей помогали медперсонал и близкие, которые им навещали каждый день. А теперь она осталась одна в квартире и не может справиться с элементарными вещами. Ну, мы желаем ей, конечно, крепкого здоровья, больше не повторять похожих историй. И прямо сейчас мы послушаем песню Ольги Бузовой «Раненые раны» в эфире «Радио Дача».
0: Номер 3.

0: строчка нашего хит-парада. Яркая работа Николая Баскова, песня «Туманы». 16 недель в нашем чарте и такой блестящий результат. А по-другому у Николая не бывает. Стоит напомнить, этот год для артиста особенный, юбилейный. В октябре исполнится большая круглая дата. И в отличие от других своих коллег, в планах нет организации какого-то сложного постановочного шоу, где акробатические номера и прочее. Как заявляет артист, за эти многие прячутся, а он собирается петь красиво, по-настоящему, так, как он умеет. И мы в этом не сомневаемся. И серебро нашего чарта тому подтверждение. Сегодня на Радио Дача для вас только лучшие хиты, ну и, разумеется, новинка.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На Радио Дача.
0: Как и обещали, долгожданная премьера на Радио Дача. Сегодня свою новую песню нам представит советский российский эстрадный певец, композитор, пианист, продюсер, актер театра и кино, а еще телеведущий, ну и также народный артист России Дмитрий Маликов. Его новая музыкальная работа называется «Заберу тебя в июль». И прямо сейчас маэстро лично представит ее в нашем эфире.
1: Премьера на Радио Дача.
3: Привет всем, это Дмитрий Маликов. Мы с вами на Радио Даче. Я с радостью представляю вам свою новую песню «Заберу тебя в июль». И хочу всех вас забрать в хорошее летнее настроение. Приятного прослушивания. Всего.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Pizza.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
0: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
0: На радио «Дача».
3: И вот практически вершина чарта «Горячая десятка». Буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, кто же оказался на первой строчке. Однако, перед тем, как мы раскроем главную интригу и назовем победителя, стоит еще раз отметить тех исполнителей, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка».
1: На радио «Дача».
3: Итак, третье место забирает Ольга Бузова. Ее песня «Раненые раны» поднимается сразу на 3 строчки нашего музыкального рейтинга. А вот лидер прошлой недели, хит Николая Баскова «Туманы», в этот раз получает серебро нашего чарта, что в целом также неплохо. И сейчас самое главное к этому часу, кто сегодня готов забрать звание лидера хит-парада «Горячая десятка». А это яркий хит, который практически всю весну у нас на первых строчках. Затем была выпущена новая версия вместе с Фурсом. И вот сегодня песня Никиты и Марии Зайцевой «Все слова о любви» снова номер один. Поздравим наших победителей и слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Номер один.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Катя, я звоню из Москвы и хочу передать привет Дашеньке Куликовой. Пусть ее вечер будет наполнен удовольствиями. Ставлю для нее песню группы «Дюна» «Воздушный змей». Спасибо, радио «Дача».

в исполнении Марины Хлебниковой и Паскаля этим вечером на Радио Дача в тон пятничному настроению. Многие сейчас отдыхают, с нами практически выходные, и можете делиться планами на завтрашний день в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А еще через короткую паузу дополним ваш отдых хитами группы «Вирус», «Кайметова», «Валерии» и других звезд диско-дача.

группы «Вирус» в продолжении программы «Дискодача». И в ваших руках сейчас шанс испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Филиппа Киркорова, группы «Мираж» и не только.

0: на соседней улице, в каждом уголке нашей страны встречают выходные в компании ярких танцевальных хитов программы «Диско-дача». Желаем вам самого прекрасного, отличного отдыха, также шикарной погоды. Сейчас в разгар летнего сезона это точно не помешает. Хотя всегда можно собраться дома или на даче в любую непогоду. Главное – компания. Ну и, конечно, наличие свободного времени. Хотя бы один день, чтобы он стал настолько ярким, чтобы потом всю рабочую неделю думать о нем. Ну а мы лучше вернемся в пятницу и через короткую паузу послушаем хиты Славы, группы Сливки, Полины и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении.

0: датированную 7.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: Kitchen.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виктория, я...

компании ярких хитов диско-дачи мы встречаем выходные, которые можно воспринимать по-разному. Иногда хочется только одного – поспать, а порой все наоборот. Душа требует неистового веселья, смена обстановки, словом, чего-то новенького. И все бы ничего, но иногда за окном настолько неподходящая погода, что и выходить из дома нет никакого желания. Причем и в случае с дождем, и также с летней жарой. Но все же куда приятнее эти мысли прокручивать в голове в пятницу вечером, когда впереди два выходных дня. Желаем всем нескучного отдыха, который уже скоро скрасят хиты Молли, группы «Республика», Татьяны Булановой и многие другие.

Да, быть счастливым хочет каждый человек, вот только не все знают, где искать это самое чувство. Современные психологи советуют искать счастье в себе, стараться сделать все, чтобы как-то удовлетворить все свои потребности, и вроде тогда будет хорошо. Ну, мы с вами знаем хорошо там, где есть радиодача. Здесь у нас много любимых песен, полезных рубрик и, например, программа «Диско-дача». Встречаем выходные в компании ярких хитов. Уже через короткую паузу послушаем песни Дениса Клявера, «Лолиты», группа «Йова» и многие другие. Приветствую каждого, кто слушает радиодача.

0: Клявера в продолжении программы «Диско-дача» с любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Дениса Клявера еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, группу «Комбинация» и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Надежды Кадышевой, Валерия Леонтьева и не только.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонят из города Волжска. Меня зовут Татьяна. Я хочу поздравить свою коллегу Гладких Ларису Александровну с днем рождения. Эту прекрасную женщину. Хочу пожелать ей здоровья, счастья, благополучия, всего самого лучшего в исполнении всех желаний. И поставить на нее песню «А Настя по барам». Спасибо, радио «Дача».

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюха вам здесь рассказывает,

А ведь все это неспроста. Использование имени Наташа для обозначения русских женщин за границей имеет несколько причин. В 60-х, 70-х годах имя Натали было достаточно популярным в Советском Союзе, что привлекло к его распространению среди русских женщин, которые путешествовали или работали за рубежом. А еще все дело в произношении. Для иностранцев имя Наташа куда удобнее произнести, чем, скажем, Екатерина или Александра. И вот бонусом еще такой прекрасный хит группы «Шпильки». Через короткую паузу послушаем песни группы «Подиум», Филиппа Киркорова, «Шуры» и других звезд диско-дачи. Держимся на нашей волне.

вами танцуем. Программа «Диско-дача» успешно продолжается. И здесь хочется сказать: танцуй, пока пятница. А то мы знаем о том, как быстро пролетает время. Поэтому не откладываем на потом все то, что так хотелось сделать в выходные, ну или сейчас в финале дня. Особенно касаемо отдыха. А мы уже скоро его дополним хитами Леонида Агутина, группы «Револьверс», Натальи Гордиенко и не только. Много ярких хитов нас ожидает в ближайшие минуты. Поэтому держимся нашей волны.

0: хоп, пока не ла-ла-лей. Не имей 100 рублей, а имей хоп, хей, ла-ла-лей. Множество мемов на эту тему гуляет в интернете. Как видим, хит Леонида Агутина вполне успешно продолжает свою жизнь. И также его активно заказывают в рубрике «Удачный момент». Сделать это может каждый, а еще передать привет или поздравить близких в конце любого часа. Поэтому продолжайте звонить к нам в студию. А мы уже через короткую паузу будем слушать хиты Александра Буйнова, Полины Гагариной, Артура Пирожкова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: «Маска-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Наталья. Хочу передать привет из города Волжского всем девушкам, женщинам, девочкам. Пожелать счастья, любви, удачи. И я дарю всем песню «Луна». Спасибо, «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

Классная песня Юлии Савичевой в продолжении часа на радиоудачу, которая не перестает удивлять своих поклонников и зрителей концертов. Да, речь про кардинальную смену имиджа и репертуара. Юлия Савичева этим летом, например, появилась на музыкальном фестивале в Екатеринбурге и буквально шокировала присутствующих. Ну, все это зрители, кто не в курсе, ожидал трогательные нежные песни, романтику и все в этом духе. А тут настоящий рок. Техника гроулинг, простыми словами, рык вместо привычного вокала. Но, кстати, многим даже понравилось, потому что настоящие эмоции и драйв. Хотя для настоящих поклонников Юлии Савичевой в этом нет ничего удивительного. Вот, теперь и вы об этом знаете. А еще о том, что через короткую паузу на радиоудаче хиты Юлии Михальчик, группы «Пропаганда» и многие другие.

серенады претерпела изменения со временем. Теперь не обязательно искать балкон возлюбленной, чтобы исполнить нежные строки. Достаточно написать красивую песню, чтобы она обязательно звучала в эфире «Радио Дача». Вы, кстати, тоже можете выбрать любимый хит и адресовать его своей второй половине. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент». А вот через короткую паузу послушаем песни группы «Рефлекс», Юрия Антонова, «Паскаля» и многие другие.

0: потерять голову, что там еще с нами происходит в момент влюбленности. Наверняка каждый с этим сталкивался, потом забывал, а затем вспоминал и смеялся над своим поведением. Ну ничего, опыт и практика – вещь полезная, и относиться к этому стоит гораздо проще. Также и к погоде, например. Да, не везде сегодня так тепло, как хотелось бы, несмотря на разгар дачного сезона. Но самое главное с нами – это лето и, конечно, начало выходных. Всем желаем удачного отдыха, который уже скоро дополнит хиты группы Любэ, Татьяны Булановой, Руслана Алихно и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Николай Басков.
4: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
5: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
3: Владимир Пресняков.
6: Все нормально. У хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню из города Новомосковска, Тульской области. Хочу передать привет Максимовой Наташе в город Воронеж, моей однокласснице, и заказать для нее песню Андрея Державина «Первые цветы». Пожелаю ей доброго здоровья. Спасибо большое, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: меня живет.
1: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
2: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
1: Это радио «Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.